0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε, Τζέσε.
2: Паркет! Паркет ламинирован, естественно, винил, килими, аксессуари.
3: Ты полудял ли?
2: Не, цените в паркете Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От Lia-Dizain.com.
0: Катра FM 100,4.